Авраам их ирсэн Иесус тобарууг намэт. Намэт ха Иесус эр унахэл нафт фомлоло. Фом пекало и камекра. Ике опэт фомнум их хукин хавал Иесус.